0: знамением обдашь нас. Оказалось, что ласковым Пане вобед целой своей земли подменилось лоз выбранных, грехи их закрыло.
1: Раз и навеки.